Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. В сети стали доступны первые реакции критиков на хоррор «За кулис реальности» студия А24. На данный момент рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 84%. Обозреватели отмечают пугающую структуру, актерские работы сравнивают картину с «Ведьмой из Блэр» и «Аннигиляцией». Режиссером ленты выступил 20-летний дебютант Кен Парсонс, самый молодой постановщик в истории А24. Главные роли исполнили номинанты на «Оскар» Ренате Райнсве и Чиветель Эджофор. Фильм основан на одноименном веб-сериале. Действие разворачивается в криминальном пространстве, которое напоминает офисное помещение. Главная героиня, психотерапевтка, должна найти в закулисье своего пациента и выбраться оттуда живой. В России закулисье реальности стартует 4 июня. В сети появились первые отзывы об одном из самых загадочных проектов этого лета – фантастическом триллере Стивена Спилберга «День разоблачения». Журналисты и критики, успевшие посетить предварительные показы картины студии Universal, практически единодушны. Режиссер снял один из сильнейших фильмов за последние годы. Судя по первым впечатлениям, один из главных летних релизов готовится стать не просто кассовым хитом, но и заметным художественным высказыванием. Премьера «Дня разоблачения» состоится в ближайшие недели. Детали сюжета по-прежнему держатся в строжайшем секрете. Критики в унисон советуют зрителям не изучать трейлеры, чтобы сохранить эффект неожиданности.

0: Реклама.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: природа» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха около 14 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. 19,5% опрошенных заявили, что сталкиваются с этим постоянно. 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них нет фактически отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. Из тех, кого беспокоит по работе на отдыхе, полноценно включается в рабочий процесс менее половины. Остальные или просят отложить дела до выхода из отпуска, или вообще не отвечают на рабочие звонки и сообщения. Самый популярный ответ на вопрос, за что люди ценят отпуск, это возможность перезагрузки от накопившихся проблем. Для каждого 6-го важно получить новые впечатления. Для 15% – поплавать в море и позагорать. Для 14% – укрепить здоровье. Ну а каждый 10-й россиянин в отпуске мечтает просто выспаться.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Альгамбра. Одной из главных достопримечательностей Испании является архитектурно-парковый ансамбль «Альгамбра», расположенный на холмистой террасе в восточной части Гранады. Название этого красивейшего комплекса происходит от арабского «Каср Альхамбра», что можно перевести как «Красный замок». По основной версии, имя это было дано замку из-за цвета его стен, сооруженных из высушенной солнцем глины и кирпичей. Однако некоторые историки считают, что красным замок назвали из-за огня факелов, освещавших строительство, которое не останавливалось даже ночью. Первые упоминания Альгамбры датируются IX веком. Однако важнейший период строительства комплекса проходил в XIV веке, во времена правления династии Насридов, при которых Гранада стала столицей мусульманских владений, а Альгамбра – правительственной резиденцией. Удивительной красоты комплекс в то время напоминал небольшой город, в котором были свои жилые дома, мечети, склады, бани, живописные сады и даже собственное кладбище. После завоевания Гранады христианами Альгамбра начала меняться. Как снаружи украшения были замазаны побелкой, так и изнутри. Например, вместо мечетей были построены церкви. В XVIII веке комплекс был заброшен, а в начале XIX века едва не уничтожен французами. Существует легенда, что по приказу Наполеона Бонапарта Альгамбра должна была быть взорвана, но один из французских солдат обезвредил взрывчатку и тем самым спас это грандиозное сооружение. Ближе к концу XIX века отношение к этому важному памятнику исламской архитектуры стало намного более уважительным. Альгамбру отреставрировали, восстановили разрушенные постройки, почистили фонтаны и прудики так, что «жемчужина в изумрудах», как называли комплекс мавританские поэты, снова засияла. В 1984 году Альгамбра была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня этот архитектурно-парковый ансамбль – гордость и символ Гранады, а также одна из самых знаменитых и посещаемых достопримечательностей Испании.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха около 14 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: СК-10.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой, Сати Этника. Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая, Эмбарго, Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru 6+.
6: ООО «Радарио», ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Звезда «Аватара» Сэм Уорсингтон и Джек Уэйт из «Голодных игр» снимутся в вестерне «Кровь на мысе». Фильм поставит режиссер Эймон Досс, известный по военному триллеру «Ворфер». Он расскажет историю о 5 заключенных, которые после ограбления поезда пытаются сбежать. Им приходится преодолевать горы, будучи прикованными друг к другу. Сценарий картины написал Эван Купер. В актерский состав вошли Джейден Мартел, Джей Кортни и Ламоника Гарретт. Какие роли исполнит артиста, пока не разглашаются. Точная дата премьеры пока не объявлена. Съемки, как пишут СМИ, стартуют в ближайшее время. А24 представила новый промо-ролик «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 19 июня. Официальный синопсис ленты гласит: «Робин Гуд, преследуемый жизнью, полный преступлений убийств, получает тяжелое ранение в битве, которую считал последней. После этого он оказывается на попечении загадочной женщины, предлагающей ему шанс на спасение». Режиссером фильма выступил Майкл Сарноски, известный по картинам «Свинья» и «Тихое место. День первый». В актерский состав помимо Джекмана вошли Джоди Комер, Билл Скарсгард, Мюррей Барли, Ты ночью.

0: Кино меню на радио Монте-Карло. Плюшки Карлсона.
1: А мы тут плюшками балуемся. Фраза из советского мультфильма про Карлсона, который живет на крыше, стала крылатой. Роль тех самых плюшек в мультфильме исполнили хорошо знакомые детям ватрушки. На самом же деле в книге Астрид Лингрен речь шла о традиционных шведских булочках «каннельбуллар». В дословном переводе «булочки с корицей». А делаются они в форме улиток. Для приготовления коричных улиток раскатанное дрожжевое тесто покрывают начинкой сливочного масла с сахаром, солью и корицей и сворачивают в рулон, который затем нарезают на ломтики. Перед выпечкой их смазывают яйцом и посыпают сахаром и кардамоном. В принципе, такие коричные улитки пекут во всем мире, но у шведской разновидности есть свои отличительные черты. Самое очевидное из них – жемчужный сахар в качестве посыпки. Говорят, среднестатистический швед за год съедает 316 коричных плюшек и считает запах свежеиспеченных каннельбуллар самым лучшим в мире. Коричная выпечка обязательно присутствует в меню любой шведской кофейни. А с 1999 года по инициативе Шведского совета по домашней выпечке в стране ежегодно 4 октября отмечают День улитки с корицей.
0: Киноменю на радио.

0: down. Oh, hello, kissy digi. You get happy in the feature when you mambo Italiano.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. Концерт вечера. Международный симфонический оркестр. Страновой симфонический центр. Михаила Голикова. Под пьесами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха около 14 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
3: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. 16% россиян считают, что ключевую роль в доставке будущего сыграют роботы-курьеры, которые привозят товар прямо к двери. Это следует из исследования. Столько же, а именно 16%, делают ставку на умные постаматы рядом с домом, которые автоматически пополняются нужными товарами. 15% полагают, что доставка останется похожей на нынешнюю, но станет заметно быстрее. 13% опрошенных связывают будущее доставки с небом. 57% россиян готовы получать заказы по воздуху, если так будет быстрее. При этом 40% из них хотели бы получить заказ именно там, где находится в момент доставки – в офисе, в парке или во время поездки по городу. Для 13% важна экологичность, использование электротранспорта, роботов, малых аэроперевозок и сокращение упаковки. Еще 6% ожидают сервисы, которые будут предугадывать потребности и привозить нужные товары автоматически. Главный критерий доставки будущего – доступность. Почти половина опрошенных хотят получать заказ вне зависимости от расстояния и места.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха около 14 градусов тепла.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Sotheby's выставит на торге один из крупнейших, наиболее полных скелетов тираннозавра, когда-либо найденных. Экземпляр возрастом 67 миллионов лет получил прозвище «Газ». Он станет главным лотом аукциона «Естественная история», который пройдет 14 июля в Нью-Йорке. По оценкам Sotheby's, скелет может уйти с молотка за 20-30 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра. Останки нашли в округе Хардинг, Южной Дакоте, на территории ранчо покойного Гэри Гасса Ликинга. До этого он несколько лет находил на своей земле небольшие фрагменты костей, зубов и предполагал, что там может находиться более значимая находка. Раскопки продолжились три летних сезона с 2021 по 2023 год. После этого останки отправили в лабораторию, где их очистили, идентифицировали и каталогизировали. Скелет назвали в честь Ликинга, который умер через год после начала работ. Всего газ включает 183 ископаемых костных элемента, в том числе хорошо сохранившийся череп, две стопы и редкий набор плечевых костей. По данным Sotheby's, скелет сохранился примерно на 63%. На части костей видны следы заживших переломов и укусов. Рекордом для окаменелости динозавра на аукционе пока остается продажа скелета стегозавра Apex. В 2024 году его продали на Sotheby's за 44 миллиона долларов.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
15: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 6 метров в секунду, температура воздуха около 14 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: 31 мая. В эмбарго. В рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Диетолог Клара Фернандес заявила, что к ночному сну необходимо готовиться с самого утра. Залогом крепкого сна, убеждена Фернандес, является выработка трех утренних привычек. Во-первых, необходимо просыпаться в одно и то же время. Во-вторых, важно после пробуждения несколько минут подвергаться воздействию солнечного света. Третьей привычкой доктор назвала регулярные физические упражнения. Специалист пояснила, что благодаря такому подходу организм начнет правильно синхронизировать циркадные ритмы. Эти привычки также регулируют выработку мелатонина и помогают войти в правильный цикл сна ночью, добавила она. Диетолог Анна Лусон призвала отказаться от позднего ужина. Как она пояснила, в 21 час уровень мелатонина в организме все еще остается низким. В это время поджелудочная железа продолжает выделять инсулин, а углеводы и жиры эффективно перерабатываются. Ужинать в этот период еще можно, подчеркнула она. В 22 часа начинается выработка мелатонина и толерантность к глюкозе снижается. Для ужина это пограничный период, который уже нельзя назвать полностью безопасным, но он еще и не является критическим. Ну а в 23 часа и позже принимать пищу точно запрещено. Уровень мелатонина в это время высок, возникает состояние временной физиологической инсулинорезистентности. Организм плохо справляется с глюкозой, что приводит к хроническому высокому уровню сахара и триглицеридов в крови, провоцируя накопление жира и воспаление.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Малый кукурузный остров.
2: Малый кукурузный остров находится в Карибском море неподалеку от побережья Никарагуа. Когда-то он был британской колонией, поэтому большинство местных жителей имеют английские фамилии и в культурном отношении гораздо ближе к обитателям других англоязычных островов Карибского бассейна, нежели к жителям Никарагуа, в состав которой сегодня входит эта территория. Несложно догадаться, что раз существует малый кукурузный остров, то где-то рядом находится и большой, и он действительно есть. На обоих островах есть все необходимое для отличного отдыха, и большинство приезжающих, как правило, остаются отдыхать на большом, а на малый ездят лишь на день или два. Благо, между островами налажено паромное сообщение. Впрочем, бывалые путешественники говорят, что лучше делать как раз наоборот, поскольку малый кукурузный остров оказывается на порядок чище, красивее и приятнее большого. Несмотря на присутствие в названии острова слова «кукурузный», собственно, кукурузы там как раз и нет, тем интереснее. Ждешь увидеть кукурузные поля, а вокруг растут только манго и кокосы. Популярность малого кукурузного острова как тропического курорта постепенно растет, особенно среди американских туристов. Впрочем, пока острову удается избежать участи массового места отдыха, а на маршрутах больших круизных лайнеров он не значится. Тем лучше для тех, кто все же доберется до этого места. На острове совершенно нет дорог и автомобильного движения. И несмотря на то, что окружающий остров Коралловый риф уступает по красоте более известным карибским соседям, малый кукурузный остров располагает к полноценному отдыху вдали от цивилизации и позволяет узнать изнутри жизнь островитян с ее неспешным ритмом и нехитрыми радостями.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
18: 0+. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте АЗС.Татнефть.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Тея Шерек, которая сняла драму «До встречи с тобой», станет режиссером фильма еще одного проекта. Картина будет основана на книге Ребекки Ярос. В центре сюжета – женщина, которая после развода возвращается в родной дом и начинает работать с известным писателем, чтобы закончить роман своей покойной прабабушки, пережившей Вторую мировую войну. В процессе работы авторы раскрывают тайну прошлого и сближаются. Сценаристом станет Араш Амель, Ярос будет исполнительным продюсером ленты. Звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона» вместе со Стивом Хоуи. Проект расскажет об одиноком враче в разводе, который влюбляется в загадочную женщину. Вскоре он выясняет, что та использует силы матери природы, чтобы уничтожить мир. Герою предстоит выбрать, спасти возлюбленную или планету. Режиссером фильма выступил Николас Маккарт, неизвестный по хоррорам «Вундеркинд» и «Соглашение». Продюсером стала Кэрри Пик. Она назвала проект отражением коллективной усталости от человечества и состояния мира, в котором люди продолжают вредить самим себе и окружающей среде.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чультечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
20: Столько условий!
21: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
23: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
5: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об искусстве. Во Франции появится документальный сериал об ограблении Лувра, случившемся в октябре прошлого года. В основу проекта ляжет книга «Руки прочь от Лувра», которую опубликовали 27 мая. В ней трое журналистов расследуют громкое преступление. Права на киноадаптацию книги купили одновременно продакшн-компания Iconoclast и продюсеры из Великобритании. Iconoclast намерена выпустить полнометражный художественный фильм об ограблении музея. Режиссером картины станет Ромен Гаврас. Когда проекты выйдут на экраны, пока что не ясно. Книгу написали журналисты Жан-Мишель Декужи, Жереме Фамле и Николя Торен. Они рассказали, как 19 октября грабители проникли в галерею Аполло и украли королевские драгоценности на сумму 88 миллионов евро. Дерзкая кража вызвала международный шок и спровоцировала кризис внутри Лувра. В конечном итоге в самом посещаемом музее мира сменился президент. Само же преступление, как пишут журналисты, превратилось в сложную загадку, головоломку, которая повергает следователей в полное непонимание. Это ограбление, по мнению авторов книги, демонстрирует, что кража произведений искусства стала для многих преступников просто еще одним видом бизнеса и лишилась сакрального значения.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес. Бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО Сравни.ру и ООО Инсап. Подробнее на tbank.ru. 0+.
16: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: «Монте-Карло» — «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Вы искали синий яр? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%. Дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера. Каждый день. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+. Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация.

0: Организация ТАПАС от Топол Эко. 263-41-45. Код города 863.
1: ООО Топол Эко Дон. ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Подавляющее число меломанов ищут в музыке аутентичность. Таковы результаты нового исследования, проведенного среди 9000 человек из 9 разных стран мира. 90% опрошенных назвали аутентичность самым важным фактором при установлении связи с артистом. 84% также заявили, что незабываемые воспоминания создаются благодаря неожиданным и незапланированным моментам. А 60% респондентов отметили особую роль живых концертов. По их мнению, это самый эффективный способ взаимодействия с любимыми музыкантами. 40% опрошенных пожаловали, что выступления артистов в последнее время стали уж слишком по сценарию, без спонтанности, а каждый третий участник исследования признался, что не может позволить себе посетить концерты любимых исполнителей. Сейчас стриминги захватили и артисты до такой степени, что Apple Music начал помечать нейросетевые треки, а Spotify, наоборот, живых музыкантов. Но, похоже, настоящим артистам бояться нечего. Возможно, люди и послушают сгенерированную песню, но вряд ли будут фанатеть от ее автора, не говоря уж о живых выступлениях. Именно это приносит основной доход артистам. Правда, сейчас концертная сфера переживает не лучшие времена. В США музыканты друг за другом отменяют туры. Это явление получило название «эпидемия синих точек». Так или иначе, успех артиста зависит не от одной успешной песни, а от верной фан-базы, что все еще остается человеческой работой.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Эль Тахин. Главной достопримечательностью мексиканского штата Веракрус является одно из самых загадочных мест в стране – заброшенный древний город под названием Эль-Тахин. Построен он был, предположительно, в V веке нашей эры тотонаками – народом, обитавшим в то время на побережье Мексиканского залива. Тотонаки сделали Эль-Тахин своей столицей, и на протяжении нескольких веков этот город был их важнейшим культурным и религиозным центром. Название Эль-Тахин переводится с тотонакского языка как «город грома». Предположительно, этим именем также называли в то время и бога грома, молнии и дождя. В 13 веке процветающий город был неожиданно покинут жителями. По одной из версий, случилось это из-за пожара, устроенного в Эль-Тахине воинами одного из племен, с которыми враждовали тотонаки. Постепенно о заброшенном городе забыли, и в течение нескольких веков он оставался затерянным в джунглях. Однако в 18 веке покой Эль-Тахина был нарушен. Причем совершенно случайно. В 1785 году мексиканский инспектор, которому было поручено найти незаконные табачные плантации, обнаружил нечто намного более ценное – развалины одного из древнейших поселений в стране. Само собой, это открытие немедленно привлекло внимание ученых, археологов, а позже и огромного количества туристов. На данный момент более чем из сотни зданий Эль-Тахина раскопано и исследовано приблизительно 50. Но этого достаточно, чтобы понять, насколько важную роль играл этот город в период своего расцвета. Одним из самых известных его строений считается так называемая «пирамида ниш» — почти 20-метровое здание, состоящее из 7 ярусов, в каждом из которых расположены квадратные ниши. Всего их 365, столько, сколько дней в году. На вершине пирамиды находится площадка, на которой много веков назад устраивались ритуальные жертвоприношения. Сегодня Эль-Тахин — одна из важнейших туристических достопримечательностей Мексики. Причем количество гостей, приезжающих в заброшенный город, в разы превосходит число жителей, населявших Эль-Тахин в былые годы. В период расцвета население города составляло 50 тысяч человек, а в наши дни ежегодно его посещает почти 700 тысяч. Наибольший наплыв туристов приходится на март, когда в Эль-Тахине проводится известный мексиканский фестиваль под названием «Кумре», гости которого могут увидеть не только традиционные обряды и театрализованные музыкальные представления, но и посмотреть выступления современных знаменитых артистов, чьи концерты устраиваются в старинном городе.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Вы слушаете радио Монте.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. 19-летний спортсмен из Австралии Сэм Фланнери преодолел марафон, протащив за собой седан весом почти 1,5 тонны. На преодоление 42 километров Фланнери потребовалось 7 часов 36 минут 42 секунды. Это мировой рекорд. Прошлое достижение принадлежало британскому ультрамарафонцу Расу Куку. В 2020-м ему потребовалось 9 часов 56 минут, чтобы пройти марафонскую дистанцию, буксируя за собой автомобиль. Фланнери не просто так решил побить рекорд. Своим поступком он хочет привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи. Спортсмен надеется собрать 100 тысяч долларов для организации «Ты не одинок», которая занимается этой проблемой. Акция Фланнери помогла собрать 20 650 долларов пожертвований. Еще один благотворительный забег спортсмена уже запланирован на июнь. В индийском городе Гулмарг около 300 туристов остановились на высоте 150 метров на канатной дороге. Причиной происшествия стала техническая неисправность. На место инцидента для проведения спасательных работ прибыли все службы города, включая армию, полицию, местную администрацию. Среди застрявших пассажиров находились женщины и дети. На место выехали технические специалисты, чтобы выявить неисправность и приступить к восстановительным работам. Операция по спасению продлилась 7 часов из-за погодных условий. В этот момент шел сильный ливень. Гондольный подъемник в Гулмарге считается одной из самых высоких и протяженных канатных дорог в мире.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Вы искали синий яр? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Аналитики сервиса бронирования «Купи билет» назвали самые популярные страны для пересечения границ у россиян за последние 5 лет. По данным источника, чаще всего за указанный период соотечественники пересекали границу с Турцией. Средний чек перелета в эту страну составляет 23,5 тысячи рублей. На втором месте оказался Узбекистан со средним чеком в 11,5 тысяч рублей. Ну а на третьем – Армения со средним чеком в 13,5 тысяч рублей. Авторы исследования выяснили, что россияне совершают в среднем около 1,5 авиапутешествий за границу в год. Таким образом, за 5 лет они успевают отправиться примерно в 8 поездок. Это означает около 16 прохождений пограничного контроля на среднепутешествующего россиянина при вылете из страны и возвращении на родину. В пресс-службе сервиса отметили, что за последние годы отношение соотечественников к зарубежным поездкам заметно изменилось. Если раньше это воспринималось как редкое событие, то сейчас многие рассматривают путешествия за границу как часть регулярного отдыха. Особенно активно растет спрос на направления с безвизовым въездом, коротким перелетом и понятной логистикой.

волшебных мирах Хаяо Миядзаки постоянно мелькают японские блюда. И каждое из них прорисовано настолько детально и красиво, что сразу хочется его попробовать. В честь еды из фильмов режиссера даже открыли музей с муляжами блюд, а фанаты по всему миру показывают свое мастерство в их приготовлении. Знаменитое аниме «Рыбка Поньо на утесе» не исключение. По сюжету юная рыбка Поньо попадает в мир людей, становится на время человеком и знакомится с мальчиком Сосуке и его мамой. Дети быстро становятся друзьями, и мама готовит им вкусный ароматный рамен. Такой рамен легко повторить дома. Главное — приготовить все ингредиенты. Сначала отваривают яйцо в течение 6 минут, чтобы желток остался жидким. Параллельно можно нарезать ветчину ломтиками и мелко порубить зеленый лук. После этого можно приступать к сборке рамена. В глубокую миску кладут яичную лапшу быстрого приготовления, заливают кипятком и оставляют завариваться под крышкой. Туда можно добавить несколько капель соевого соуса, чтобы вкус получился солоноватым и пряным. Когда лапша готова, рамен украшают ломтиками ветчины, половинкой яйца и зеленым луком. Хаяо Миядзаки рос в голодное время Второй мировой войны и не понаслышке знает, что такое лишение. Оттого в своих аниме он и уделяет еде столько внимания, желая подчеркнуть, что еду нужно ценить и наслаждаться ею. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулитечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Турция сохранила третье место в международном рейтинге стран с наибольшим количеством чистых пляжей. По данным Фонда экологического образования, в нынешнем сезоне количество турецких пляжей, достойных престижного голубого флага, увеличилось до 580. Лидируют в списке по числу флагов по-прежнему Испания и Греция. Наибольшее количество пляжей с голубыми флагами в Турции находится в Анталии – 232 объекта. Также значительное число сертифицированных пляжей сосредоточено в провинциях Мугла и Измир, получивших 113 и 60 знаков отличия соответственно. Помимо пляжных зон, флаги получили объекты морского транспорта и инфраструктуры. В список вошли 30 яхтенных марин и ряд туристических судов. Напомню, для получения престижного экологического статуса объекты должны соответствовать 33 критериям, которые включают контроль качества воды, обеспечение безопасности и выполнение требований по защите окружающей среды. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твилл назвали самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. На первом месте в списке оказался кубанский курорт Джимите, где средняя цена ночи выросла на 137% по сравнению с летом 2025 года. На втором месте разместился волжский курорт Дубовка, где рост составил 106%, на третьем – поселок Черноморское в Крыму, где стоимость ночи увеличилась на 61%. В десятку направлений с резким ростом стоимости проживания летом также вошли города Саки и Алтай. Лушта в Крыму, город Майкоп в Адыгее, село Лермонтово, город Горячий Ключ и поселок Пересыпь в Краснодарском крае.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Big Major Кей.
2: В одном из самых живописных и приятных мест на Земле, на Багамах, находится очень необычный остров – Big Major Кей. Его можно было бы назвать необитаемым, если бы не стадо одичавших свиней, которые там живут и, надо сказать, очень неплохо себя чувствуют. Как так получилось, никто доподлинно не знает. Есть как минимум три версии появления парнокопытных на Big Major Кей, которые, кстати, также называют Big Beach. Согласно первой, животных на острове припрятали то ли пираты, то ли просто матросы какого-то корабля. Они должны были вернуться за хрюшками, но не случилось. По второй версии, домашние животные выжили после кораблекрушения и сумели доплыть до острова. По третьей, животных специально поселили на остров, чтобы сделать из него туристическую достопримечательность. Как бы то ни было, парнокопытным на острове понравилось, и они стали вести праздную жизнь обычных отдыхающих. Свинки с удовольствием копаются в песке на солнцепёке, спят в тенечке и купаются в прозрачной теплой воде. А завидев лодку с туристами, бросают все и плывут прямо к ней, ведь туристы всегда привозят с собой какие-нибудь вкусности. А некоторые особо резвые индивидуумы даже запрыгивают ради них в лодку, благо людей они совсем не боятся. Мировую славу острову свиней в 2009 году принес фотограф Эрик Чанг, который сделал серию снимков забавных плавающих хрюшек. С тех пор поток туристов, желающих пообщаться с симпатичными местными обитателями Big Major Кей, не прекращается.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213-0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
5: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Подростки, которым запретили пользоваться соцсетями, не знают актуальных новостей. Об этом говорится в очередном исследовании. Команда австралийских ученых с 2017 года проводит ежегодные опросы среди юных австралийцев. Специалисты изучают, погружена ли молодежь в новостную повестку и насколько часто школьники пользуются соцсетями. В 2026 году опрос прошли более 1000 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Как оказалось, после введения возрастного ценза лишь 26% респондентов испытывают сложности с доступом к запрещенным платформам. При этом примерно 61% подростков младше 16 лет практически не изменили своего отношения к соцсетям. Другие результаты обеспокоили ученых. Так, 51% опрошенных сообщили, что перестали узнавать самые свежие новости. Более того, неосведомленность негативно сказалась на коммуникации между подростками. У них стало меньше тем для обсуждения. Неужели теперь австралийские школьники начнут читать газеты и журналы? Авторы исследования сомневаются в этом. Их опрос показал, 75% подростков уверены, что местные новостные порталы не рассчитаны на их сверстников и редко публикуют интересные материалы.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-59-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Netflix выпустил парные постеры фильма «Энола Холмс 3». На них изображены Энола, героиня Милли Бобби Браун, и ее спутник Викон Тьюксбери, которого играет Луис Партридж. Фильм выйдет на стриминге 1 июля. В третьей части героиня Милли Бобби Браун, младшая сестра Шерлока Холмса, отправится на Мальту, где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанным и опасным, чем все, с чем она сталкивалась раньше. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с Виконом Тьюксбери. К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кавилл, а Хелена Бонем Картер вновь сыграет их сыну и мать. Режиссером выступит Филипп Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн, автор первых двух картин. Предыдущие части франшизы основаны на

книгах Нэнси Спрингер рассказали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020, второй представили в 2022 году. Актер Уилл Уилтон, снимавшийся в ситкоме «Теория большого взрыва», присоединился к спин-оффу сериала «Шоу Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max. Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультивселенскому апокалипсису. Герою предстоит спасать реальность вместе со своей девушкой Денис, другом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Блума в ситкоме сыграл Кевин Сассман. Денис – Лорен Лепкус, Берта – Брайан Фоссен, Барри – Джон Росс Боуи. Сериал создали Чак Лори, Билл Прэдди, сценарист Зак Пен. Эпизоды будут выходить еженедельно. В первом сезоне будет 10 серий, в них, как ожидается, будет сохранен фирменный юмор «Теория большого взрыва».

0: дам, пу-пу-пи-ду.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Радио

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов тепла.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Мошенники продают несуществующие экскурсии. С начала прошлого года аферисты активизировались в мессенджерах, создавая фейковые туристические чаты. Как пишет ТАСС, преступники представляются гидами или путешественниками, предлагают экскурсию, берут полную предоплату и исчезают. Среди ключевых признаков обмана – требования перевода на личную карту, отказ от договора, навязчивые фразы об ограниченном количестве мест и скидки в 20-30% ниже рыночной цены. В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Николай Новичков, его слова приводит ТАСС. Парламентарий отметил, что в срок отпуска должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать на неделю больше. По мнению Новичкова, это позволит соотечественникам полноценно восстанавливать силы и предотвратить профессиональное выгорание. Собеседник агентства также подчеркнул, что стоит сохранить возможность разделения отпуска на части в течение года. Тем временем представители туротрасли выразили сомнения в том, что увеличение количества дней отпуска приведет к росту числа поездок россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что главная проблема соотечественников – не нехватка свободного времени, а ограниченный бюджет на отдых.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Время джаза. На радио Монте-Карло.

джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Поп-музыкант играет три аккорда для тысяч зрителей. Джаз-музыкант играет тысячи аккордов для трех зрителей. Автор неизвестен.

entrer dans la lumière comme un insecte fou. Respirer.

0: Радіо. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все мои.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».